Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама. Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена». «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
2: Для посещения матча требуется карта болельщика.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
3: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
4: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
5: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

В нашем эфире прекраснейший дуэт под названием «Avalon Roxton». 7 часов и 30 минут, время московское, вы слушаете радио «Прибой». У нас сегодня понедельник и начало рабочей трудовой недели. Отгремели будни, те, которые назывались у нас выходными, но теперь, собственно говоря, к работе. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Расул Алибеков. До 11 вместе.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно, от подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода. В столице Дагестана очень хорошая погода, в городе Махачкале на данный момент, правда, немного ветрено, но это осень, и с этим ничего не поделаешь. 19 градусов тепла сейчас в самом лучшем городе всей необъятной нашей вселенной, а днем воздух прогреется до плюс 20-21 градуса тепла, ветер 9 метров в секунду, порывы до 22, он у нас северо-западного направления. А, кстати, сегодня у нас без осадков, говорят синоптики, хотя, ну, сами понимаете, да, все может быть, все может статься, и, да, в общем, встретил Митрича, соседа нашего, он стоял, он был в хорошем приподнятом настроении, он напевал песню на востоке, что за жизнь без чайханы, ну, это группа Яла, да, вот, я ему, значит, сделал на днях сборник на флешку. А вот Митричу флешку кинул я, да, подарил, в общем-то, да. А Митрич говорит, заходи, говорит, и при этом он напевал песню на востоке. Я говорю, нет, я не зайду, потому как у меня нет времени, я немного опаздываю на работу. А шеф слышит, шеф каждый наш шаг слышит, вот поэтому я не хочу, говорю, опаздывать. Я говорю, что, поругался, да, с женой? Поэтому у тебя настроение хорошее. Он говорит, ну да. Я говорю, Митрич, знаешь, есть одна такая, раз уж ты поешь песню, «Восточная мудрость». Вот. Он говорит, какая? Я говорю, «Восточная мудрость». Люди, которые были врагами в прошлой жизни, обязательно станут супругами в нынешней.
1: Осень тосклива, дождь моросит.
2: Не грусти, что лето закончилось.
3: С любимой музыкой.
2: Осень будет жаркой. Радио «Прибой».

0: И снова итальянцы. Ну почему бы и нет? Потому как итальянская музыкальная сцена подарила миру немало ярких звезд, но немногие из них смогли сохранить свою популярность на протяжении десятилетий, оставаясь самыми любимыми миллионами слушателей. И вот эта вот группа Ricky Poveri – один из таких, в общем-то, примеров. Они знакомы нескольким поколениям меломанов. Это итальянская группа, возникшая в бурные 60-е. Да-да-да, я не оговорился. Сумела не только пережить смену эпох, но и сохранить свою актуальность, оставив самый, что ни на есть, неизгладимый след в истории популярной музыки. Их хиты от проникновенной Чисара до зажигательной Пикколо Аморе стали настоящими символами, знаковыми песнями, звучащими на всех континентах. Ну, в нашем эфире они тоже, естественно, отметились. А всем тем, кто к нам присоединился, я желаю доброго утра и хорошего настроения. Продолжение следует.
1: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей.

0: оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Очередная перепевка очень хорошей песни на волнах радио «Прибой». Под этот аккомпанемент в исполнении группы «А-Студио». В студии появилась девушка, чей голос называется Диана Гаджиева, из ваших радиоприемников. Я у нее спросил, какие новости у тебя? Она говорит, у меня новости все хорошие. Вот тебе, в общем-то, их анонсировать я не буду, потому как ты будешь комментировать. Я говорю, зная твои новости, которые сегодня будут, от комментариев я лучше откажусь. Целее буду. Поехали.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин частично разрешил экспорт дизельного топлива из России. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Дагестане и в Сергокалинском районе. Завершаются дорожные работы. Теперь подробно. Правительство частично сняло ограничения на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. На мировой рынок теперь можно поставить до 500 тысяч тонн топлива. Решение принято во исполнении договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Российские нефтяные компании по согласованию с правительством приступят к заключению контрактов с зарубежными покупателями. Напомню, что ограничения на экспорт дизельного топлива действовали с 31 января. Сначала запрет касался не производителей, а с 9 июля его распространили и на непосредственных производителей. Министерство просвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения приведут программу в соответствие с новым федеральным государственным образовательным стандартом. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новый ФГОС должен обеспечить единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школы. Приказ планируется ввести в действие с 1 сентября следующего года. В приморских и низменных районах Дагестана сегодня ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС. Жители республики просят соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линии электропередачи деревьев. Телефон экстренных служб 112. Правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов республики. Информация о распространении вредителя поступила накануне. Специалисты прорабатывают меры по установлению карантинного фитосанитарного режима. Правительство держит ситуацию на контроле. К работе привлечены профильные ведомства. Они займутся локализацией очагов и минимизацией ущерба сельскому хозяйству. В Сергокалинском районе на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Трасса связывает Сергокалинский, Каякенский и Левашинский районы с Махачкалой и Избербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу «Кавказ». Завершить ремонт планируют до конца октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Комментарий, конечно же, будет, но прежде исполнитель.

Итак, про дизель. Представьте себе ситуация: Дагестан, Северный Кавказ, смс-переписка. Он ей пишет: «Патя, будешь заправляться на АЗС, помни, у тебя дизель». Патя пишет: «Мага, ты меня за дуру не держи, у меня Чанган, а не дизель». В общем, в эти утренние часы радиоприбой желает вам доброго утра.

0: Группа называется «Плазма». Это один из самых узнаваемых российских коллективов начала 2000-х, который сделал ставку на английский язык, евроденс и мягкий мелодичный вокал. В то время, когда большинство наших исполнителей пели по-русски, дуэт из Волгограда предложил слушателям чистый европейский популярный саунд с текстами о любви, одиночестве и, конечно же, как это принято сегодня говорить, эмоциональных качелях. Но я имею в виду тех, кто понимает английский язык. Вот, далее реклама спонсора. Я же всем хочу пожелать доброе утро, хорошего настроения. У нас сегодня понедельник и 12 октября. День набирает обороты. Что касаемо утра, но утро — это всегда только радиоприбой. В общем, всему Дагестану Расул Алибеков пожелал доброго утра.
1: Эрджели – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
3: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
4: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Запросы великие, вот почему. Она была такой одинокой, что очень радовалась, когда удавалось на машине встать в пробку. Филипп Киркоров только что на волнах радио «Прибой». Так что у нас сегодня по погоде, сегодня 21 градус, сейчас 19. А ветрено у нас сегодня, 9 метров в секунду. Ветер поменял направление, юго-восточного направления, он немного усилится. А это не страшно, не страшно, дождя не будет, не будет.
1: Радио «Прибой». Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Что вспомнилось, знаете, в период широкой популярности, когда у Андрея Губина отбоя не было от юных поклонниц, его песни казались многим слушателям, знаете, обычной попсой. Его сравнивали с Юрой Шатуновым, Сашей Айвазовым. Но сейчас же о нем вспоминают как об одном из самых ярких композиторов и исполнителей своего времени. Открывая, оценивая его творческую личность с разных сторон. Губин органично вписался в эстрадный дискурс эпохи, в то же время был нетипичным популярным исполнителем. Что сказать в конце? Но творчество Губина — это больше, чем просто попса, это время романтиков. В общем, ну, вы же знаете, мы же красиво говорить-то не умеем, мы просто скажем, в нашем эфире Андрей Губин с песней «Время романтиков», а наш эфир — это «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Взглянул на карту нашего города, смотрю, все дороги ведут в пробку. Так, что у нас выделено красным? Красным выделен практически весь город Махачкала. Все дороги выделены красным. Ну, сегодня у нас понедельник, и на данный момент 8 часов и 41 минута. Пробки в городе составляют большой процент загруженности, очень большой процент, должен вам сказать. Въезд, начнем именно с того, что въезд в город Махачкалу со стороны города Каспийска. Так, сейчас посмотрю сначала, что у нас в Каспийске. В Каспийске у нас все спокойно, в Каспийске ночью было неспокойно. Вот, ну, на дороге было, там проводят сейчас оперативные мероприятия, вот как говорят они. Вот, далее, что у нас? Троллейбусное кольцо, въезд в город Махачкалу теперь уже с той стороны, со стороны Буйнакска, Первухи, тоже выделено красным. Далее, центр города. Центр города, естественно, сегодня у нас понедельник, как я уже сказал. Сегодня будет большое скопление автомобилей на дорогах города. В общем, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и учите правила дорожного движения.
1: Первое.

Великолепнейшая песня на волнах радио «Прибой», группа Bee Gees. Как известно каждому преданному поклоннику и просто хорошо осведомленному меломану, трио состоит из трех братьев. Состояло, по крайней мере, Барри, Робина и Морриса Гиббов. Ну и по этой причине принято считать, что Bee Gees означают «братья Гибб», что данная теория имеет смысл, ведь истинная история происхождения названия действительно связана с инициалами Bee и Gee. Однако они вовсе не относятся к братьям, но если только частично. Эти инициалы подразумевают имена других людей, которые помогали братьям записывать свой ранний материал,

0: и процветать, когда их родители переехали в другую страну. Я много могу о них рассказывать, потому как это одна из самых любимых мною групп, и не только мною, всего коллектива работников радиостанции «Прибой». А великолепнейшая песня «Элаун» прозвучала в нашем эфире. Много говорить мы не будем, мы же говорим только лишь по делу. Это же «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога в комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
11: Лезгинская поговорка.
12: А я ларг зафавай коле шайтан дичка мукдач.
13: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
14: Радио «Прибой».

0: Песня дуэтом Стас Михайлов и Мина Галаров. Песня называется «Вокзалы одиноких душ». Одна из последних совместных работ. Ну, в общем, в последнее время Стас Михайлов и Мина Галаров. У них много дуэтов. Вот. Эта песня завершила час эфира нашей радиостанции. Диана Гаджиева готова рассказать про новости.
1: А над нами плачут небеса.
2: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Многодетная семья станет новым эталоном рекламы. В Дагестане готовят участки для переселения жителей из оползневых зон и в республике восстанавливают Красный мост. Теперь подробно. Государственные заказчики и рекламная отрасль будут обязаны использовать в социальной рекламе образ благополучной семьи с тремя и более детьми. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Одновременно документ наделяет отраслевые объединения рекламодателей, производителей и распространителей рекламы правом разрабатывать собственные правила профессиональной деятельности. В них могут быть прописаны конкретные условия и порядок использования образа многодетной семьи. Жителей оползневых районов и территорий в зоне затопления в Дагестане переселят. Для этого готовят земельные участки в Буйнакске, Дагестанских огнях и Хасавюртовском районе. В Дагестанских огнях участок уже определен и поставлен на учет. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которое провел глава МЧС России Александр Куренков. Восстановить Красный мост, поврежденный в результате обильных осадков, планируется к 28 ноября. Об этом сообщает Минтранспорта Дагестана. Специалисты одновременно обследуют пролетные конструкции и ремонтируют поперечные связи, чтобы обеспечить устойчивость временных вспомогательных сооружений. Главная задача – не допустить дальнейшего ухудшения состояния объекта и исключить риски для людей. Новый электробус впервые вышел на тестовую эксплуатацию в Махачкале. В течение месяца он будет курсировать по маршруту троллейбуса номер 5, после чего городские власти решат, закупать ли такой транспорт. Он оснащен климат-контролем, медиаэкранами, электронными указателями маршрута, видеонаблюдением и автоинформатором. Для маломобильных пассажиров предусмотрена кнопка вызова водителя. Махачкалинская «Динамо» в 10-м туре чемпионата России по футболу проиграла Оренбургу. Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась победой хозяев со счетом 4-0. Дагестанская команда в каждом из таймов пропустила по 2 мяча. Отмечается, что «Динамо» Махачкала проиграла третий матч подряд в премьер-лиге, пропустив в этих играх 10 голов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Спросила меня Диана Гаджиева: «Алибеков, ты что читаешь там?» Я говорю: «Да статья какая-то интересная». Она говорит: «С новостями связана?» Я говорю: «Не знаю, но суть такова». Она говорит: «Какова?» Я говорю: «Вот такова. Однажды многодетный отец, шахтер стахановец Петров, в течение всего выходного дня наблюдал образ жизни своего кота. Ну и к вечеру, чтобы не задушить его из зависти, вышвырнул кота на улицу». В общем, в эти утренние часы радио «Прибой», как обычно, желает вам доброго утра.

0: В нашем эфире большой друг нашей радиостанции Адалят Закир Оглы Шукюров, азербайджанский эстрадный певец, заслуженный артист Азербайджана, заслуженный артист Дагестана, народный артист Республики Дагестан. Новая песня в нашем эфире. 9:11. Время московское. Адалят, чё саул.
1: Как жаль, что я...
0: Далее реклама нашего спонсора Ани Ленокс Прэшес. Великолепнейшая работа, просто шедевр, продолжит наш эфир. Итак, понедельник у нас сегодня в разгаре, 12 октября. Всех приветствую на волнах радиоприбоя. Ну и желаю всем доброго утра. Ну и, конечно же, всех сопутствующих. Приятного аппетита, приятных пробудилок, счастливого пути. Помните о том, что фон только лучшая музыка.
1: Остался не удел тебя не разве.
0: Расул Алибеков.
1: Осталась память о
2: Карджини. Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то... С Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

в самом лучшем городе нашей необъятной родины, в городе Махачкале. Сегодня ветрено, из-за этого чувствуется немножко прохлада. Ну, где вы еще увидите, в каком городе столько летающих пакетов, когда ветер и ворон, летающих задом наперед. Сейчас 20 градусов тепла, ветер 11 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду. Сегодня у нас 19-20 градусов днем, где-то даже плюс 21. Переменная облачность у нас сегодня без осадков.

0: даже не знаю, что сказать. Вот не знаю, что сказать. Вообще вот не знаю, что сказать про эту песню. Про ту песню, которая с первых секунд пробрала до мурашек. Вокал, какая музыка, невероятный припев. Это лучшее, что может попасть в осенний плейлист. За последнее время, скажем так. Хотя много у нас песен хороших, да. Даже не знаю, что сказать. Вот мне особенно понравилось, как выстроили аранжировку. Плотный бас не перебивает вокал. А проигрыш на саксофоне во втором куплете просто добавили динамики. Даже не знаю, что сказать. Вот слушаю, будто бы, знаете, в кино попал. Каждый звук как кадр. Спели не голосом, а чем-то глубже. Но как инструмент редкий, например, то ли скрипка, то ли ветер завораживает. Не знаю даже, что сказать. Честно, не ожидал, что когда-то так зацепит. Сначала показалась обычная мелодия, когда-то очень давно, но после третьего прослушивания многие, не только я, поймали себя на том, что напевают под нос. Значит, действительно попало в душу. Sweet Harmony, Beloved, Радиоприбой.
1: Реклама.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Продолжение последует сразу после блока полезной информации на волнах радио «Прибой». Кто будет петь, если скажу, будет неинтересно. Кто пели? Poets of the Fall, поэты осени, Black Waters, радио «Прибой». Супер песня. Идем дальше.
1: Реклама на радио.
2: Ты крышу уже заказал?
3: Почти. Нашел дешевле.
2: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
3: Почему именно там?
2: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
4: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
5: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати.

0: аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: «Золотое время осени».
1: Радио «Прибой».
2: С самого рассвета твое имя ждет планета.

0: Группа «Руки вверх», новая песня, одна из самых последних, завершила эфир нашей радиостанции. Песня называлась «Сияй». Переходим в час следующий. Новости.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин частично разрешил экспорт дизельного топлива из России. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Дагестане и в Сергокалинском районе. Завершаются дорожные работы. Теперь подробно. Правительство частично сняло ограничения на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. На мировой рынок теперь можно поставить до 500 тысяч тонн топлива. Решение принято в исполнении договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Российские нефтяные компании по согласованию с правительством приступят к заключению контрактов с зарубежными покупателями. Напомню, что ограничения на экспорт дизельного топлива действовали с 31 января. Сначала запрет касался не производителей, а с 9 июля его распространили и на непосредственных производителей. Министерство просвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения приведут программу в соответствие с новым федеральным государственным образовательным стандартом. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новый ФГОС должен обеспечить единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школы. Приказ планируется ввести в действие с 1 сентября следующего года. В приморских и низменных районах Дагестана сегодня ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС. Жители республики просят соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линии электропередачи деревьев. Телефон экстренных служб 112. Правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов республики. Информация о распространении вредителя поступила накануне. Специалисты прорабатывают меры по установлению карантинного фитосанитарного режима. Правительство держит ситуацию на контроле. К работе привлечены профильные ведомства. Они займутся локализацией очагов и минимизацией ущерба сельскому хозяйству. В Сергокалинском районе на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Трасса связывает Сергокалинский, Каякенский и Левашинский районы с Махачкалой и Избербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу «Кавказ». Завершить ремонт планируют до конца октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Аварская поговорка.
5: Куди обгельцо, хоть и на кварт и цабе кулеб.
6: И маленький молоток разбивает большой камень.
1: Радио «Прибой».

Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: На вершине может стоять только один человек, там нет места для многих. И когда ты идешь к пику своей карьеры, это всегда индивидуальный путь, порой ведущий к одиночеству. Но в сложные моменты мы можем опереться только на любовь и помощь близких. Именно это отметила Ани Лорак в новой песне «Одинокая». 10:11, время московское. Далее реклама спонсора. Я же приветствую вас на волнах радио «Прибой». Желаю всем доброго утра. У нас сегодня начало рабочей трудовой недели. Далее только лучшая музыка, ну и прогноз погоды, который, естественно, никто не отменял в самое ближайшее время. А в эфирной студии Расул Алибеков. Всем доброго утра.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: 4 минуты я сижу и слушаю эту песню. Сколько раз мы выходили на нее? Музыка Абба — это больше, чем просто звуки и мелодии. Она способна была перенести нас в иные миры, заставить нас смеяться, плакать, мечтать и любить. Каждая нота в этой песне «The winner takes it all», каждое слово в песне несут в себе мощную силу, которая может изменить наше настроение, ну а что касаемо их жизни и всю их жизнь. Не буду пересказывать содержание этой песни, это не нужно делать. Мы просто скажем, что в нашем эфире в очередной раз прозвучала великолепнейшая песня в исполнении группы Абба.
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам и в рассрочку.
3: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

0: регистрационный номер L номер ТУ 0500441, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Иллюстрация лирической стороны репертуара Александра Барыкина. Чувственная интерпретация знакомой темы встреч и расставаний. В нашем эфире песня о том, как порой беспощадно время и даже минутное опоздание порой может сыграть важную роль в судьбе людей. Великолепнейшая песня, здесь комментарии просто-напросто не нужны. Да не нужны здесь комментарии. Александр Барыкин, «Аэропорт», радиоприбой.
1: Реклама.
2: Где дешевле, там и возьмем.
3: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
2: Тогда куда?
3: В «Крыши мира». Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
2: Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу». Дом, в котором есть все.
6: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
7: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Для посещения матча требуется карта болельщика.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: «Любовь». Наташа Королева, Стас Михайлов, они подарили нам новую песню, которая является одной из ключевых в теме хит-парада на радио «Прибой». А хит-парад, по-моему, у нас по субботам, если я не ошибаюсь. Далее реклама спонсора, а я с вами прощаюсь до завтра. Услышимся здесь же. Расул Алибеков, у вас все будет хорошо.
1: Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие

0: объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Многодетная семья станет новым эталоном рекламы. В Дагестане готовят участки для переселения жителей из оползневых зон и в республике восстанавливают Красный мост. Теперь подробно. Государственные заказчики и рекламная отрасль будут обязаны использовать в социальной рекламе образ благополучной семьи с тремя и более детьми. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Одновременно документ наделяет отраслевые объединения рекламодателей, производителей и распространителей рекламы правом разрабатывать собственные правила профессиональной деятельности. В них могут быть прописаны конкретные условия и порядок использования образа многодетной семьи. Жителей оползневых районов и территорий в зоне затопления в Дагестане переселят. Для этого готовят земельные участки в Буйнакске, Дагестанских огнях и Хасавюртовском районе. В Дагестанских огнях участок уже определен и поставлен на учет. Об этом сообщил премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков, которое провел глава МЧС России Александр Куренков. Восстановить Красный мост, поврежденный в результате обильных осадков, планируется к 28 ноября. Об этом сообщает Минтранспорта Дагестана. Специалисты одновременно обследуют пролетные конструкции и ремонтируют поперечные связи, чтобы обеспечить устойчивость временных вспомогательных сооружений. Главная задача – не допустить дальнейшего ухудшения состояния объекта и исключить риски для людей. Новый электробус впервые вышел на тестовую эксплуатацию в Махачкале. В течение месяца он будет курсировать по маршруту троллейбуса номер 5, после чего городские власти решат, закупать ли такой транспорт. Он оснащен климат-контролем, медиаэкранами, электронными указателями маршрута, видеонаблюдением и автоинформатором. Для маломобильных пассажиров предусмотрена кнопка вызова водителя. Махачкалинская «Динамо» в 10-м туре чемпионата России по футболу проиграла Оренбургу. Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась победой хозяев со счетом 4-0. Дагестанская команда в каждом из таймов пропустила по два мяча. Отмечается, что «Динамо» Махачкала проиграла третий матч подряд в премьер-лиге, пропустив в этих играх 10 голов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Ретро-час на радио Прибой.
1: Друзья мои, эстрада в советское время занимала центральное место в музыкальной жизни, особенно в 60-х, 80-х годах. Она транслировала идеалы общества, песни о любви, дружбе, родине и светлом будущем, конечно. Послевоенные годы эстрада наполнилась оптимизмом, а вот 60-е годы отличались мелодичностью и душевностью. В 70-х акцент сместился на национальные мотивы и искренние чувства. И в этот период расцветали вокально-инструментальные ансамбли, ВИА называли их. К примеру, «Веселые ребята», «Поющие гитары». Эти коллективы пользовались огромной популярностью в советское время. Вот диско «Мафия» исполнили только что попури из СССР в программе «Ретро». И уже 11.11 в столице Дагестана, откуда мы приветствуем всех и каждого, где бы вы ни находились и жили в данный момент. Вы слушаете музыку из родины. Зовут меня Адам, всем салам алейкум, и программа продолжается.
0: Легендарный хит на радио «Прибой».
2: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47.

На волнах радио привет, друзья мои, шведская группа Secret Service, основанная в Стокгольме в 1979 году и ставшая таким культовым явлением для многих поклонников евродиска и синти-попа в то время. Коллектив обрел мировую славу благодаря бессмертным хитам «Осюзи», «Ten O'Clock Postman», «Flash in the Night» и вот песня «Night City», которая звучит в программе «Ретро», тоже известна. Особую любовь, поистине всенародную популярность группа завоевала на территории бывшего СССР, где их мелодичный саунд стал символом целой эпохи. 11:41 московское время. На волнах радио прибыла программа «Ретро» и легендарная группа «Яла». «Голубые купола Самарканда» в программе «Наши ретро». Остаемся с нами в одной компании, друзья мои. Наслаждаемся хорошей музыкой в понедельник, 12 октября.

0: Реклама.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации.

0: Техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
1: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена». «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

тогда прикоснусь я губами к твоим сильным, знакомым ладоням. Только будут печально над нами...

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В следующем году вырастет число заданий на ЕГЭ по истории и математике. Республика вошла в число регионов с наименьшими вредными выбросами в атмосферу, и дагестанские спортсмены завоевали 3 медали чемпионата России по горному бегу. Теперь подробно. В следующем году увеличится количество заданий на ЕГЭ по истории и математике, остальные предметы останутся без изменений. Уточняется, что число заданий в варианте КИМ по истории вырастет с 21 до 22, максимальный первичный балл увеличен с 42 до 43. По профильной математике будет 20 заданий вместо 19, максимальный первичный балл за выполнение всей работы вырос с 32 до 33. Президентский фонд культурных инициатив объявил о проведении новой заявочной кампании на грантовый конкурс, который пройдет с 15 октября по 2 декабря. К участию принимаются проекты в области культуры и академического искусства, межотраслевые инициативы, а также проекты в области современной популярной культуры. Прием заявок осуществляется по 12 направлениям. Участниками конкурса могут стать внегосударственные, некоммерческие организации, муниципальные учреждения, за исключением казенных, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Дагестан, Ингушетия и Чечня стали лидерами среди российских регионов по наименьшим объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Авторы исследования проанализировали объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии в российских регионах. В Дагестане прошел международный гастрономический фестиваль «Плов – это вам не рисовая каша». Масштабный праздник посетили более 15 тысяч человек. Организатор события Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров, установив мировой рекорд. На земле блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей и все деньги отдали на благотворительность. Представители Дагестана завоевали 3 медали на чемпионате России по горному бегу, прошедшем в республике Мари-Эл. Магомед Рамазан Абдулкаримов из Цунтинского района стал победителем в возрастной категории среди мужчин 40-44 лет. Бронзовыми призерами соревнований стали Руслан Магомедалиев из Акушинского района и махачкалинец Евгений Драгунов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: горным высотам,
1: с приветом осенним.
0: Настройся и слушай
1: любимый
0: прибой.
2: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио Прибой. На радио Прибой.

0: Кизляре. 101.8 FM.
1: Час желаний.

0: Реклама.
1: Октябрь – всемирный месяц борьбы с раком груди. Сеть медицинских центров «Лекарь» проводит до конца октября акции, направленные на поддержку здоровья женщин. УЗИ молочных желез плюс прием мамолога, а также маммография груди со скидкой. Выгода составит от 25 до 30%. Подробности акции на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.
7: Час желаний.
8: С Адамом Будагиловым.

0: друзья, программа «Чье желание» на волнах радио «Прибой» началась. 12.17, время Махачкале. И этим 12 октябрьским днем в понедельник пусть начало недели будет самым удачным для каждого из вас. Пусть все планы реализуются сполна. И вот новый понедельник, начало неизведанного, нового, интересного. Приветствую всех. Остаемся в компании «Радио «Прибой». Песни по вашим заявкам здесь до конца этого музыкального часа. По номеру 8-988-291-1007 пишем на WhatsApp либо на Макс. Друзья, текстовые можете голосовое послать. Оно прозвучит в эфире нашего радио в течение программы «Чье желание». Меня зовут Адам, всех приветствую, желаю доброго дня. И спонсор программы «Чье желание» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Итак, программа по заявкам на волнах радио. Прибудь, друзья мои, ждем сообщения. Значит, напомню, наш номер 8-988-291-1007 WhatsApp, либо на Макс. Отправляйте сообщение. И вот одно из первых сообщений. Доброго дня всему Дагестану, радио «Прибой» и моим однокурсницам. Поздравляю нас с поступлением и с дружбой. Пишет нам наша служительница по имени Анфиса. ДГПУ написала Анфиса, подписалась. И песню просит поставить Бахтияра Нагиева «Все отдам». С удовольствием мы исполняем просьбу. Конечно, наши поздравления в честь того, что вы поступили в ДГУ. С дружбой, с хорошими ребятами. И песня для них, для всех жителей, слушателей, то есть радиостанции «Прибой». Бахтияр Нагиев с песней «Все отдам» в программе «Чар желаний».

мы продолжаем программу по заявкам и ждем ваши сообщения, друзья мои. Еще времени достаточно до конца завершения программы. 8-988-291-1007. Я так думаю, это ярый поклонник футбола. Салют, прибой, пишет нам слушатель по имени Артур. Хочу подарить всем слушателям и себе песню группы Fosca 17, песню Криштиана Роналдо. Что ж, для Артура и от Артура песня в исполнении группы Fosca 17, Криштиана Роналдо в программе «Чар желаний».

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Программу «Я желаю» на волнах радио «Прибой» представляет ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» всегда можно найти изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».
1: Друзья мои, трехминутное отступление от программы. Премьера новой песни у нас. Называется она «Ты мне нужен» в исполнении народной артистки Дагестана Гульханум Гаджиевой.

0: час желаний. Реклама на радио.
1: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны и бамбук – и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. При девятке – 3-0.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».

Итак, друзья мои, в середине часа на волнах радио Прибы по заявкам программа продолжается. И середина часа 13-го. И на наш номер 8-988-291-1007 поступают сообщения, которые, думаю, мы успеем дочитать до конца этого часа. Вы тоже можете отправить нам на наш номер. Напомню еще раз, 8-988-291-1007 на WhatsApp, либо на Макс. Очередное сообщение. Здравствуйте. Хотим поздравить старшего сыночка Георгия с днем рождения. Георгий, с днем рождения. Мы тоже вас поздравляем. И вот цитирую дальше. Пусть жизнь будет легкой, интересной и красивой. Здоровья. Семья Васильковских написала и поздравляет Георгия с днем рождения. Просит поставить веселую песню. Вот ищу веселую песню для поставить для Георгия в честь дня рождения. И какая же это будет песня, мы узнаем через какие-то секунды. Наше еще раз поздравление. И, конечно, музыкальный подарок. И пусть это будет Мия Бойко. Леша Свик. К лучшему называться будет трек для Георгия в честь дня рождения в программе «Час желаний» на волнах радио «Прибой».

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Ну что, друзья мои, все к лучшему. В самом распространенном понимании этого выражения — это формула позитивного мышления, что, к чему я призываю вас всех тоже. Программа «Час желаний» продолжается. 8-9-8-8-291-10-07. Пишем сообщение, как это сделала следующая слушательница. Салам алейкум всем слушателям, радио «Прибой» и вам, Адам. Валейкум салам. Меня зовут Марлен, и хочется подарить себе и моему другу Рамизу песню «Лолиты». Спасибо большое. Я так уверен и знаю... Вижу, то есть, давайте скажем так, песню «Марлен» в исполнении Лолиты для Рамиза от самой Марлен. Не героиня песни, но одна именница, скажем так. Музыкальный подарок готов звучать.

0: поздравления. Приветливое радио. Реклама на радио.
1: Крыша – это

0: не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы. Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены. Для посещения матча требуется карта болельщика.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Час желаний.
7: Программа по заявкам продолжается. Час желаний на волнах радио «Прибой». Сообщение очередное. Доброго дня, радиостанция «Прибой». Передаю привет моим очень близким людям. Гаруну, Малику и Шамилю. Настоящие братья. От Амины. Для них можно поставить песню Ислама Тляшева. Салам алейкум, братьям. С удовольствием, Амина. Мы вашу просьбу исполняем. И, конечно, для Гаруна, для Малика и для Шамиля этот музыкальный презент звучит в программе «Час желаний».

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Итак, 12.57, друзья мои, финал программы по заявкам. Спонсор программы – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже целых 20 лет «Росювелир» дает красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В следующем году вырастет число заданий на ЕГЭ по истории и математике. Республика вошла в число регионов с наименьшими вредными выбросами в атмосферу, и дагестанские спортсмены завоевали 3 медали чемпионата России по горному бегу. Теперь подробно. В следующем году увеличится количество заданий на ЕГЭ по истории и математике, остальные предметы останутся без изменений. Уточняется, что число заданий в варианте КИМ по истории вырастет с 21 до 22, максимальный первичный балл увеличен с 42 до 43. По профильной математике будет 20 заданий вместо 19, максимальный первичный балл за выполнение всей работы вырос с 32 до 33. Президентский фонд культурных инициатив объявил о проведении новой заявочной кампании на грантовый конкурс, который пройдет с 15 октября по 2 декабря. К участию принимаются проекты в области культуры и академического искусства, межотраслевые инициативы, а также проекты в области современной популярной культуры. Прием заявок осуществляется по 12 направлениям. Участниками конкурса могут стать негосударственные, некоммерческие организации, муниципальные учреждения за исключением казенных, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Дагестан, Ингушетия и Чечня стали лидерами среди российских регионов по наименьшим объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Авторы исследования проанализировали объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии в российских регионах. В Дагестане прошел международный гастрономический фестиваль «Плов – это вам не рисовая каша». Масштабный праздник посетили более 15 тысяч человек. Организатор события Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров, установив мировой рекорд. На земле блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей и все деньги отдали на благотворительность. Представители Дагестана завоевали 3 медали на чемпионате России по горному бегу, прошедшем в республике Мари-Эл. Магомед Рамазан Абдулкаримов из Цунтинского района стал победителем в возрастной категории среди мужчин 40-44 лет. Бронзовыми призерами соревнований стали Руслан Магомедалиев из Акушинского района и махачкалинец Евгений Драгунов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Махачкале. 100,7 FM.

0: Реклама.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Лезгинская поговорка.
1: Вичин дал дам мне гиляй, масатан зюр не один ван козвач.
2: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
0: Радио «Прибой».

0: Друзья мои, на волнах радио прибой, музыкальный эфир продолжается. Час 34, время точное.
1: Что за года?
0: И далее не просто красивая легенда, а история о выборе продолжать жить и действовать после момента, когда казалось, что все закончилось. Феникс, Баста и Полина Гагарина на волнах радио прибой, будьте с нами.
1: Травленных крыла. Это Феникс.
2: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души, словно робот.

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена». «Динамо» Махачкала, «Акрон», «Тольятти». И фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
7: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

単なる一尾。香港。

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В следующем году вырастет число заданий на ЕГЭ по истории и математике. Республика вошла в число регионов с наименьшими вредными выбросами в атмосферу, и дагестанские спортсмены завоевали 3 медали чемпионата России по горному бегу. Теперь подробно. В следующем году увеличится количество заданий на ЕГЭ по истории и математике, остальные предметы останутся без изменений. Уточняется, что число заданий в варианте КИМ по истории вырастет с 21 до 22, максимальный первичный балл увеличен с 42 до 43, по профильной математике будет 20 заданий вместо 19, максимальный первичный балл за выполнение всей работы вырос с 32 до 33. Президентский фонд культурных инициатив объявил о проведении новой заявочной кампании на грантовый конкурс, который пройдет с 15 октября по 2 декабря. К участию принимаются проекты в области культуры и академического искусства, межотраслевые инициативы, а также проекты в области современной популярной культуры. Прием заявок осуществляется по 12 направлениям. Участниками конкурса могут стать негосударственные, некоммерческие организации, муниципальные учреждения, за исключением казенных, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Дагестан, Ингушетия и Чечня стали лидерами среди российских регионов по наименьшим объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщили РИА Новости в агентстве стратегических инициатив. Авторы исследования проанализировали объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания топлива для выработки электро- и теплоэнергии в российских регионах. В Дагестане прошел международный гастрономический фестиваль «Плов – это вам не рисовая каша». Масштабный праздник посетили более 15 тысяч человек. Организатор события Абдурахман Баталов и известный канатоходец Камиль Мамаев в роли шеф-повара приготовили плов на высоте 100 метров, установив мировой рекорд. На земле блюдо продали на аукционе за 100 тысяч рублей и все деньги отдали на благотворительность. Представители Дагестана завоевали 3 медали на чемпионате России по горному бегу, прошедшем в республике Мари-Эл. Магомед Рамазан Абдулкаримов из Цунтинского района стал победителем в возрастной категории среди мужчин 40-44 лет. Бронзовыми призерами соревнований стали Руслан Магомедалиев из Акушинского района и махачкалинец Евгений Драгунов. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на «Прибое».
6: Птицы улетают, листья опадают,
7: а радио «Прибой» всегда с тобой.

0: Реклама на радио. Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
1: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова 37. Телефон 67-1100.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в 2 клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
4: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: суть. Ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: Вачидун, дуца квалатлы, хвабадир гарбида, хай карандедун. Вачидун,

0: Реклама.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале. Лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. За непредоставление сведений социальный фонд предложили наказывать автоматически. Жилищные сертификаты, одобренные для пострадавших от паводков в Дагестане, и школы республики участвуют в пилотном проекте по внедрению курса искусственного интеллекта. Теперь подробно. Наказание работодателей за непредоставление сведений о трудовой деятельности в социальный фонд предложили перевести в автоматический режим. Это следует из подготовленного Министерством труда и соцзащиты законопроекта, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. По мнению разработчиков, автоматизация процедуры рассмотрения данной категории дел может существенно уменьшить трудозатраты и сроки рассмотрения, а также обеспечить своевременное привлечение виновных к административной ответственности. Для восстановления популяции красной рыбы рыбопромышленников обяжут выпускать в реки от 250 до 350 экземпляров молоди за каждую тонну тихоокеанского лосося, добытого в предыдущем году. Соответствующий проект приказа подготовил Минсельхоз. Напомню, речь идет о рыбе, которая рождается в пресных реках, проводит большую часть жизни в море, но для нереста возвращается туда, где появилась на свет. Новые правила коснутся горбуши, киты, нерки. В Дагестане продолжается реализация мер поддержки граждан, чье имущество пострадало в результате стихийных бедствий. О темпах выплат и восстановлении инфраструктуры министру МЧС России Александру Куренкову доложил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. По словам премьер-министра, на сегодняшний день одобрены государственные жилищные сертификаты для граждан, потерявших жилье, на общую сумму порядка 600 миллионов рублей. Кроме того, на проведение капитального ремонта поврежденных домов уже перечислено более 300 миллионов. Курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для учеников 5-11 классов со следующего учебного года. Об этом сообщили в Минпросвещении. Новый курс будет апробирован в некоторых школах уже со второй четверти нынешнего учебного года. 7 дагестанских школ участвуют в пилотном проекте. Это учебные заведения Махачкалы, Каспийска, Буйнакска и Дербента. Дагестанский боксер Магомед Гаджиев завоевал серебряную медаль первенства Европы среди юношей 15-16 лет, прошедшего в Черногории. Спортсмен выступал в весовой категории до 63 килограммов и провел на турнире 5 поединков. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радиоприбой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.
6: Все в традициях.
7: Радио Прибой.

0: Танец в стиле без ограничений.
1: Знаете, музыка не ждет, она звучит. Радио не молчит, оно пульсирует. Сегодня мы поймаем этот пульс и не будем отпускать. Лев Толстой говорил, музыка – это стенография чувств. Мы будем писать эту стенограмму вместе. Ярко, честно, без пауз, музыкально. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Махачкала, Республика. Вы на волне Радио Прибой. С вами я, Иза Ахметханова. Сегодня у нас понедельник, новая рабочая неделя, 12 октября 2026 года. Мы начинаем, друзья, поехали вместе!

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
0: Реклама.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
6: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Легендарный настрой и весь Дагестан с тобой. Радио «Прибой».
1: Давайте, друзья, поговорим о любви. Любовь не приходит, она синтезируется. Где-то между взглядом и вздохом, между «здравствуй» и «останься» запускается реакция, которую не подделать ни в одной лаборатории. Атомы находят друг друга не по расчету, а по притяжению. И в этот момент в тебе рождается что-то новое. Наверное, твоя личная молекула любви. У каждого она своя, с уникальной формулой, которую невозможно повторить. И прямо сейчас эта формула зазвучит. На волнах радио «Прибой» новинка сезона. Руслан Тупиев. Молекула любви. Слушаем.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова, 11. Каспийск, Ахмедхана Султана, 25. Второй этаж. «Нузру». Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
8: Дорогие друзья, ну а сейчас момент, который я особенно люблю. Когда песня, знакомая до последней ноты, вдруг открывается с новой стороны. Когда прошлое и настоящее встречаются в одной точке. И рождается что-то большее, чем просто музыка. Надежда Кадышева и Григорий Кадышев. «В твоих глазах не я». Вы помните эту песню. 20 лет назад Надежда Кадышева спела эту историю одна. Сегодня она звучит иначе, потому что рядом голос сына. Григорий Кадышев вырос в этой музыке, он дышит ею с детства, и теперь их голоса сплетаются так, будто эта песня всегда ждала именно такого прочтения. Это не ремейк ради ремейка, это разговор двух поколений, матери и сына, прошлого и настоящего, памяти и надежды. Да, старая песня не переписана, она услышана заново. «В твоих глазах не я» в новом звучании на волнах радио «Прибой». Надежда Кадышева, Григорий Кадышев.
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: пробки на дорогах.
1: Доброго времени суток, дорогие автолюбители. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас мы с вами посмотрим, что творится на дорогах Махачкалы в рубрике «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Итак, ситуация у нас на данный момент. Проспект Казбекова в Семендере от Московской улицы вплоть до пересечения с проспектом Алигаджи Акушинского выделен красным. Также пробки у нас по проспекту Алигаджи Акушинского от данного пересечения вплоть до 2-й дачной улицы. По Гайдара Гаджиева у нас заторы от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Улица Абдулы Алиева выделена красным. Далее по проспекту Имама Шамиля у нас пробки от района Джума-мечети и вплоть до пересечения с проспектом Гамидова. По проспекту Гамидова, по улице Яракского выделены небольшие отрезки улицы в красном. Также пробки у нас частично на Батырая, на Каркмасова, Радищева выделены красным. Улица Магомета Гаджиева в заторах. Далее пробки на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. В редукторном поселке у нас заторы на кольце на пересечении улицы Хаджи Булача, проспекта Насрудинова и улицы Петра Первого. Также Хивская улица частично выделена красным. Уважаемые автолюбители, сохраняйте, конечно, спокойствие на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, уберите телефоны, пристегнитесь, и пусть дорога будет доброй. Счастливого пути!

0: Реклама.
1: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Остаток материнского капитала можно получить наличными. В Дагестане восстановили пострадавшие от стихии дороги, и горный забег в честь годовщины битвы за Кавказ прошел в республике. Теперь подробно. Если на сертификате материнского капитала осталось меньше 10 тысяч рублей, семья может получить эту сумму единовременно и полностью без чеков и отчетов. Доход и возраст детей при этом не важны, сообщили в отделении социального фонда. Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ или клиентскую службу социального фонда. На рассмотрение уходит 5 дней, еще 5 на перевод денег. В ведомстве предупредили, что частные предложения обналичить капитал незаконны. Все операции нужно проводить только через госорганы. Вопросы ликвидации последствий разрушительных паводков на Северном Кавказе и оказания помощи пострадавшим жителям рассмотрели на заседании правительственной комиссии в Москве под председательством главы МЧС России Александра Куренкова. Ключевой блок вопросов касался восстановительных работ в Дагестане. С докладом о ситуации в республике выступил председатель правительства региона Магомед Рамазанов. Он отметил, что власти в тесной координации с федеральным центром ведут активное восстановление поврежденной инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений. Отмечается, что в Дагестане уже завершены ремонтно-восстановительные работы на участках автодорог общей протяженностью более 34 километров. Средние зарплаты стоматологов в Дагестане достигли 150 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики сервиса «Авито Работа». В компании отметили, что показатель складывается из усредненных значений зарплатных предложений в вакансиях по фиксированному графику и полному дню. Среднее зарплатное предложение может отличаться от номинальной зарплаты с учетом премий и бонусов. С 20 по 22 октября в Дербенте, Хасавюрте и Махачкале пройдет творческий проект «Танцевальные мосты дружбы. Южный Урал-Дагестан», в ходе которого на сценических площадках республики вместе выступят исполнители народного танца из обоих регионов. Данная инициатива направлена на объединение танцующей молодежи разных национальностей и знакомство с культурой через музыку и танец. Более 100 дагестанских школьников приняли участие в горном забеге в честь 83-й годовщины окончания битвы за Кавказ. Инициатором спортивного мероприятия выступил Центр развития талантов «Альтаир». И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой».
3: Музыка, за которую не стыдно.
5: Ну, музыка – это единственная валюта, которая не обесценивается со временем. Ее нельзя отменять, подделать или отложить на потом. Она либо звучит, либо нет. Ну и сейчас она звучит на волнах радиостанции «Прибой». Друзья, первый совместный час мы потратили с умом, говорили о великих, вспоминали голоса, слушали новинки, говорили также и о пробках, которые, к сожалению, не гаснут у нас в столице. Ну, а второй потратим с наслаждением. Без спешки, но и без пауз. Фрид Ницше говорил: «Без музыки жизнь была бы ошибкой. Мы эту ошибку не совершим, мы будем ошибаться только в одном – в сторону громкости». Да, в эфире «Радио Прибой», друзья, с вами Иза Ахмедханова. Желаю вам отличного, прекрасного вечера. Мы продолжаем.

0: Аварская поговорка.
1: Лучше достойный враг, чем плохой друг.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Слушать и любить разрешается.
1: Любовь – это не когда хорошо вместе, это когда человек нужен тебе всегда, постоянно. Не только в праздники, не только в тишине. Он нужен утром, когда ты еще не проснулся до конца, нужен вечером, когда день вымотал до предела, нужен в радости, чтобы было кому улыбнуться, ну и, конечно, нужен в усталости, чтобы было кому промолчать рядом. Нужен, когда все получается, и особенно нужен, когда не получается ничего. Настоящая любовь – это не чувство, это постоянство. Это когда ты не ищешь причин, чтобы быть рядом. Ты просто рядом, и в этом абсолютно все. Ну а прямо сейчас на волнах радио «Прибой», друзья, новинка. Новинка в исполнении народной артистки Республики Дагестан Гульханум Гаджиевой под названием «Ты мне нужен». Слушаем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Ну, а прямо сейчас, дорогие друзья, именинник из мира музыки. Сегодня день рождения у певицы, чей голос знают миллионы. Жасмин, она же Сара Монахимова. Родилась, 12 октября 1977 года в древнем Дербенте. В семье, где музыка звучала с утра до вечера, отец был балетмейстером, а мама – дирижером. Пусть путь на сцену оказался не самым очевидным. Сара окончила медицинский колледж, играла в КВН, но певицей стала уже после замужества, взяв псевдоним Жасмин. Прямо сейчас на волнах радио «Прибой» прекрасная композиция в исполнении именинницы прозвучит. Жасмин, «Восточная я».

0: ВКонтакте и на сайте radioprибой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
9: «Полный газ». 14 октября, 18:30, «Анжа-Арена». «Динамо Махачкала», «Зенит», «Санкт-Петербург». Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжа-Арены».
10: Для посещения матча требуется карта болельщика.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на Радио Прибой.
1: Итак, дорогие друзья, в эфире «Радио Прибой», рубрика «Даты». Напомню, что сегодня у нас понедельник, 12 октября, день, который умеет удивлять, и сейчас мы вместе пройдемся по этому календарному перекрестку, где прошлое встречается с настоящим, а серьезное – с курьезным. Итак, начнем с профессионального. В России сегодня отмечают День кадрового работника. Дата приурочена к 12 октября 2018 года, когда была создана первая кадровая служба в Советском милиции. Так что, если вы когда-нибудь заполняли анкету, проходили собеседование или слышали фразу «Мы вам перезвоним», это все к ним. Ну и, кстати, сегодня же отмечается День медицинской службы МВД России. Люди в погонах, которые спасают жизни, вас с праздником. В мире сегодня Всемирный день борьбы с артритом. Кстати, именно 12 октября 1492 года Христофор Колумб ступил на землю Нового Света. Именно поэтому в США сегодня отмечают День Колумба. В Испании же этот день называют Днем Испанской Нации. Один день и два взгляда на историю. Да, но есть и праздники, которые просто поднимают настроение. Они неофициальные, но от этого не менее любимые. Праздник чистого стакана придуман кем-то, кому надоело пить из грязной посуды. Также День шоколадных сюрпризов для тех, кто верит, что таяние шоколада во рту дарит эйфорию. Ну а еще сегодня отмечают День свободы мысли и Международный день вопля разочарования. Шутливый праздник, но иногда очень жизненный, друзья. Теперь история. Именно в этот день, 12 октября, но в 1964 году с Байконура стартовал первый многоместный космический корабль «Восход-1». Ну и, конечно, дни рождения. Сегодня родились Лучано Паваротти, голос, который невозможно спутать ни с одним другим, как мне кажется. Роланд Быков – это режиссер, который снимал детское кино так, что его смотрели и взрослые. Дмитрий Донской – князь, который доказал, что Русь может победить. Хью Джекман – человек, который 17 лет носил когти росомахи и ни разу не пожалел. Также Юрий Васильев, народный артист России. Вот такой день, друзья, плотный, как хороший эфир, и украсим мы его, конечно, лучшей музыкой прибоя.

0: Реклама на радио.
1: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм.

0: Каспийск, Ахмедхана Султана, 25, второй этаж, Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
1: Мастер Дент. Имплантация премиум-класса. Швейцарские импланты Штрауман по специальной цене 43 тысячи рублей. Мастер Дент. На Каркмасова, 37. Телефон 67-1100.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Итак, дорогие друзья, прям по курсу в 17.00 после новостей. Чистый лист, на котором вы главные аккорды и авторы. Час желаний. Хотите услышать любимую песню, которая напомнит о чем-то важном, передать привет маме, другу, коллегам или целому офису, поздравить именинника так, чтобы услышал весь Дагестан и не только, или просто сказать миру что-то доброе, что давно вертелось на языке, все в ваших руках. Ваши слова, ваша музыка, ваше настроение. Номер в мессенджерах при 8-988-291-1007. Жду именно вас.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. За непредоставление сведений социальный фонд предложили наказывать автоматически. Жилищные сертификаты, одобренные для пострадавших от паводков в Дагестане и школы республики, участвуют в пилотном проекте по внедрению курса искусственного интеллекта. Теперь подробно. Наказание работодателя за непредоставление сведений о трудовой деятельности в социальный фонд предложили перевести в автоматический режим. Это следует из подготовленного Министерством труда и соцзащиты законопроекта, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. По мнению разработчиков, автоматизация процедуры рассмотрения данной категории дел может существенно уменьшить трудозатраты и сроки рассмотрения, а также обеспечить своевременное привлечение виновных к административной ответственности. Для восстановления популяции красной рыбы рыбопромышленников обяжут выпускать в реки от 250 до 350 экземпляров молоди за каждую тонну тихоокеанского лосося, добытого в предыдущем году. Соответствующий проект приказа подготовил Минсельхоз. Напомню, речь идет о рыбе, которая рождается в пресных реках, проводит большую часть жизни в море, но для нереста возвращается туда, где появилась на свет. Новые правила коснутся горбуши, киты, нерки. В Дагестане продолжается реализация мер поддержки граждан, чье имущество пострадало в результате стихийных бедствий. О темпах выплат и восстановлении инфраструктуры министру МЧС России Александру Куренкову доложил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. По словам премьер-министра, на сегодняшний день одобрены государственные жилищные сертификаты для граждан, потерявших жилье, на общую сумму порядка 600 миллионов рублей. Кроме того, на проведение капитального ремонта поврежденных домов уже перечислено более 300 миллионов. Курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для учеников 5-11 классов со следующего учебного года. Об этом сообщили в Минпросвещении. Новый курс будет апробирован в некоторых школах уже со второй четверти нынешнего учебного года. 7 дагестанских школ участвуют в пилотном проекте. Это учебные заведения Махачкалы, Каспийска, Буйнакска и Дербента. Дагестанский боксер Магомед Гаджиев завоевал серебряную медаль первенства Европы среди юношей 15-16 лет, прошедшего в Черногории. Спортсмен выступал в весовой категории до 63 килограммов и провел на турнире 5 поединков. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
4: Новости на «Прибое».
5: Жизнь твоя.
6: Музыка.

0: и пожеланий.
1: Дорогие друзья, час желаний стартовал. Всем доброго вечера. Это радио «Прибой», с вами Иза Ахметханова. Вот и настало время, когда микрофон переходит, скажем так, виртуально в ваши руки. Час, когда не я выбираю музыку, а именно вы. Час, когда эфир перестает быть просто волной и становится, скажем так, разговором, теплым, честным и живым. Хотите услышать песню, которая когда-то что-то изменила в вас? Хотите, чтобы чей-то день стал лучше от вашего привета? Хотите поздравить, признаться, вспомнить, обнять словами через расстояние? Тогда вы по адресу, друзья, пишите, заказывайте, этот час ваш. Номер остается прежним: 8-988-291-1007, WhatsApp и Max. С удовольствием все озвучу, ну и поставлю ваши любимые композиции. Итак, первый смс на данную минуту, с удовольствием. Так, ассаламу алейкум, радио «Прибой», пишу заранее. Хотел бы передать вам, всему Дагестану и родным, близким, особенно родителям. Сам нахожусь в данный момент в городе Москве. Меня зовут Ахмед. Хотел бы заказать от своего имени родителям. Название песни я не помню, но чеченская песня на русском языке, поют Лабазана Вай. Ну, ва алейкум ассалам, Ахмед. Добрый вечер. Спасибо за теплые слова в адрес Дагестана. Передаем привет от вас родным, близким. Ну, родители — это самое дорогое, дорогое, что у нас есть. Им тоже самые горячие слова поддержки от вас. Думаю, они слушают вас и тоже по вам очень скучают. По поводу песни. Скорее всего, вы имеете в виду композицию в исполнении Руслана Тупиева, «Базанала», «Мечта бедняка». Ахмед из Москвы, для вас, для ваших родителей, для всего Дагестана обязательно данная композиция прозвучит. Далее еще одно смс. Здравствуйте, Прибой, пишу вам из Каспийска. Хочу попросить песню для моей мамы. Она сегодня первый день на пенсии и очень волнуется. Так, скорее всего, имеется в виду, что жизнь теперь стала тише. Мама, ты не стала тише, ты стала свободнее. Так я ее поддержала. Теперь твое время твое, и эту песню пою для тебя. Я твоими руками, твоим сердцем. Спасибо за все, твоя дочь Лила. Песню Полины Гагариной «Твоими руками». Ну, постаралась разобрать сообщение. Возможно, сеть подводит, и сообщение немного прерывистое. Ну что ж, Лила, для вас, для вашей прекрасной мамочки, поздравляем ее с выходом на пенсию. Новая жизнь, новые краски. Уверена, все будет отлично. Композиция в исполнении Полины Гагариной «Твоими руками» обязательно прозвучит. Ну, а я же, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: Ты крышу уже заказал?
2: Почти. Нашел дешевле.
1: С крышей одной ценой нельзя мерить. Смотри на толщину металла, покрытие, сырье и документы. Лучше сразу брать на заводе «Крыши мира».
2: Почему именно там?
1: Заводской металл по ГОСТу. Честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши мира». Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Кто это везет миллион на новенькой машине?
5: А, это вы!
4: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
6: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
7: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
8: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brismarina.ru. Бриз Марина. Владейте частью нового Каспия.
10: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, есть песни, которые мы не выбираем, они сами нас находят. В нужный момент, в нужный день, в нужном настроении. И есть желание, которое мы носим в себе годами, боясь произнести вслух. Час желаний – это место, где и то, и другое получает голос. Здесь желание превращается в заявку, заявка в песню, оно а песня в момент, который останется с вами надолго в памяти. Не откладывайте теплые слова на потом. Потом – это самая обманчивая единица времени. Говорите сейчас, пишите сейчас, заказывайте сейчас, друзья, и пусть этот час станет вашим личным саундтреком. Номер для заявки остается прежним в Максе и в WhatsApp 8-988-291-1007. Итак, еще несколько смс. Ассаламу алейкум, Прибой. Пишу из Дербента. Хочу передать привет всему Дагестану от гор до моря. Уезжаю учиться в другой город, но сердце остается здесь. Родные, близкие, друзья, я вас люблю и очень скучаю. Пусть у всех все будет хорошо. Ну а для всех, кто сейчас в пути, поставьте, пожалуйста, Анну Седокову «Ветер перемен». Валикум ассалам, Дербен, слышим тебя. Пусть учеба будет легкой, а дорога домой всегда короткой. Дагестан тебя ждет, но и Анна Седокова «Ветер перемен» обязательно прозвучит. Далее еще одно смс. Добрый вечер, я на работе в Хасавюрте. Еще 3 часа до конца смены, ну а мысли только о ней. Милая, если ты сейчас слушаешь «Прибой», знай, я скучаю. Ты моя радость, ты мое сердце, ты мое солнце. Дождись меня, я скоро буду дома. Люблю, Марат, для Зарины. Поставьте, пожалуйста, Бримбека Гусейханова «Радость сердца». Ну, слышим тебя, Хасавюрт, работа подождет, ну а любовь нет. Передаем эту песню для вашей любимой Зарины. Марат, прекрасное сообщение, прекрасное признание. Вам счастья, любви, ну и всего самого прекрасного. Композиция в исполнении Бримбека Гусейханова «Радость сердца» обязательно прозвучит с минуты на минуту. Ну а я, друзья, вдогоночку напоминаю, спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио. Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория, а главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
2: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики, подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября. «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Но радио – это не только техника, радио – это люди, вы, ваши голоса, ваши истории, ваши песни. Без вас прибой просто чистота. С вами целая вселенная, друзья. Ну а час желаний – это час вашей энергии. Энергии, которую вы вкладываете в каждое сообщение, в каждый звонок, в каждое «передай привет». И мы возвращаем ее вам музыкой, теплом, словами. Этот час существует только благодаря вам, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Так что не стесняйтесь. Заявляйте о себе, пусть услышат, пусть ответят, пусть этот вечер будет вашим и запомнится. Итак, первый смс на данную минуту. Привет, прибой, я готовлю хинкал и слушаю прибой. Хочу зажигательную лезгинку, пишет Наида. Наида, привет, ну что ты делаешь с нами, а? Ох, как бы я сейчас поела хинкал с тобой. С чесноком, с бульоном, с этим самым хинкалом. Думаю, у всех наших слушателей сейчас тоже аппетит проснулся, но после вкуса хинкала и лезгинку не грех станцевать. Итак, друзья, наверное, каждый наш слушатель, когда говорит про зажигательную лезгинку, сразу понимает, какой же трек поставлю я. Ну, конечно, это будет Кристина Горец. Вместе с вами станцую. Так, далее еще одна смс. Здравствуйте, пишу из Буйнакска. Хочу передать огромный привет моему коллективу. Мы вместе уже 5 лет и за это время стали больше, чем коллегами. Спасибо вам за поддержку, за плечо рядом и за то, что даже в самые смутные времена мы справляемся вместе. Обнимаю каждого. Если можно для всех нас композицию Руслана Гасанова «Смутное время». Ну, Буйнакск, привет, пламенный салам от волн прибоя. 5 лет – это уже не просто работа, это своего рода семья. Вашему коллективу уважение, и эта песня Руслан Гасанов «Смутное время» обязательно прозвучит. Я же, друзья, вновь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелир салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что у нас успешно работает служба «Маммолекарь»? Сеть медцентров «Лекарь» проводит акции во Всемирный месяц борьбы с раком груди. До конца октября выгода до 30%. МРТ желез с контрастированием, маммография с УЗИ желез и приемом специалиста. Подробности по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
3: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
4: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
7: Итак, друзья, последние минуты часа желаний и последние завершающие на сегодня заявочки. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим с Махачкалы. Хочу передать салам Гамзату и тем, кто меня узнал. Ну и хотел бы послушать Зайнаб Махаеву «Ба-ба-бай». Спасибо большое. Ва алейкум салам, Муслим. Салам. Ваш приняли, Гамзату передали, ну и всем, кто вас узнал, тоже. Ну а раз просите Зайнаб Махаеву, значит, человек вы с сердцем и с отличным вкусом. Зайнаб Махаева, ва-ба-бай, специально для вас прозвучит. Далее еще одна смс. И за добрый вечер. Прибой целый день было нормально, к вечеру также только работает. То работает, то молчит. И за хинкал это классно. Ну, Рафига, добрый вечер, спасибо за... сигнал. Мы со своей стороны все проверили, волны работают, частота на месте, оборудование в порядке, так что, скорее всего, это небольшие помехи со связью с вашей стороны. Бывает, сигнал капризничает, но прибой всегда рядом. А хинкал – это действительно самое вкусное и святое. Ну а чтобы скрасить весь этот момент с помехами на вашей частоте, знаю, что вам очень нравится песня, когда звучит дамбур. Вот специально для вас ее и поставлю. Ну а всем остальным встретимся в новом музыкальном.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Остаток материнского капитала можно получить наличными. В Дагестане восстановили пострадавшие от стихии дороги, и горный забег в честь годовщины битвы за Кавказ прошел в республике. Теперь подробно. Если на сертификате материнского капитала осталось меньше 10 тысяч рублей, семья может получить эту сумму единовременно и полностью без чеков и отчетов. Доход и возраст детей при этом не важны, сообщили в отделении социального фонда. Подать заявление можно через портал госуслуги, МФЦ или клиентскую службу социального фонда. На рассмотрение уходит 5 дней, еще 5 на перевод денег. В ведомстве предупредили, что частные предложения обналичить капитал незаконны. Все операции нужно проводить только через госорганы. Вопросы ликвидации последствий разрушительных паводков на Северном Кавказе и оказания помощи пострадавшим жителям рассмотрели на заседании правительственной комиссии в Москве под председательством главы МЧС России Александра Куренкова. Ключевой блок вопросов касался восстановительных работ в Дагестане. С докладом о ситуации в республике выступил председатель правительства региона Магомед Рамазанов. Он отметил, что власти в тесной координации с федеральным центром ведут активное восстановление поврежденной инфраструктуры, в том числе медицинских учреждений. Отмечается, что в Дагестане уже завершены ремонтно-восстановительные работы на участках автодорог общей протяженностью более 34 километров. Средние зарплаты стоматологов в Дагестане достигли 150 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики сервиса «Авито Работа». В компании отметили, что показатель складывается из усредненных значений зарплатных предложений в вакансиях по фиксированному графику и полному дню. Среднее зарплатное предложение может отличаться от номинальной зарплаты с учетом премий и бонусов. С 20 по 22 октября в Дербенте, Хасавюрте и Махачкале пройдет творческий проект «Танцевальные мосты дружбы. Южный Урал-Дагестан», в ходе которого на сценических площадках республики вместе выступят исполнители народного танца из обоих регионов. Данная инициатива направлена на объединение танцующей молодежи разных национальностей и знакомство с культурой через музыку и танец. Более 100 дагестанских школьников приняли участие в горном забеге в честь 83-й годовщины окончания битвы за Кавказ. Инициатором спортивного мероприятия выступил Центр развития талантов «Альтаир». И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: «Золотая пора» на любимом радио.
1: Дорогие друзья, наш час желаний был по-настоящему зажигательным. Столько тепла, столько голосов, столько музыки, что эфир буквально светился. Спасибо каждому, кто был с нами. Ну а теперь здравствуй вечер, здравствуй столица, здравствуй Дагестан. Наши слушатели, 18:09 на часах в республику. Потихоньку переходит, вернее, республика потихоньку переходит в вечерний свет. Октябрьский вечер, он особенный, воздух становится прозрачнее, город мягче. Ну а разговоры, наверное, искренние. Я желаю вам сегодня чего-нибудь очень вкусного, не обязательно изысканного, просто настоящего, домашнего, теплого хинкала, крепкого чая, запаха свежего хлеба на кухне или просто тишины после долгого рабочего дня, когда никто никуда не торопится. Ну пусть этот вечер будет к вам добрым. Мы продолжаем. С вами Иза Ахметханова на волнах радиостанции «Прибой». Поехали, друзья, продолжать.

0: Реклама.
1: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
2: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
3: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Бой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Дагестан – это не просто республика, это созвездие народов, языков и традиций, где каждый народ – отдельная вселенная, это... но все вместе мы – одно небо. Здесь любят свои корни, не на словах, а в каждом доме, в каждом танце, в каждой песне, что поется у очага. Здесь чтут культуры не как музейный экспонат, а как живое дыхание предков. И, кстати, аварцы – один из тех народов, чей дух закален горами, а сердце открыто миру. И прямо сейчас на волнах радио «Прибой» гимн аварцев в исполнении Лемон Альгиевой.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Let me know. I know what you're wishing.

0: Реклама на радио.
1: Как известно, дети не самые добросовестные пациенты. Для удобства родителей и экономии их времени сеть медцентров «Лекарь» запустила огромное количество чекапов еще и по специальным ценам со скидкой в 20%. Все в одном месте. Анализы, исследования, консультации врачей, заслуживших доверие. Быстро и удобно. Звоните по единому телефону колл-центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55 mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, на волнах радиостанции «Прибой» рубрика «Пробки». По данным Яндекс.Карт, на данный момент затруднения в Махачкале наблюдаются на следующих локациях. У нас Семендер, проспект Казбекова практически полностью выделен красным. У нас заторы по проспекту Алигаджи Акушинского, также от пересечения с проспектом Казбекова вплоть до пересечения с улицей 2-й Дачной. Далее в районе троллейбусного кольца по Акушинке также заторы сохраняются. Улица Камаева выделена красным. В 1-й Махачкале улица Магомед Тагирова. В районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева также заторы сохраняются. Проспект Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца выделен красным. Красным выделены и улица Агасиева, Танкаева, частично улица Абдулы Алиева. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля в районе от Джума мечети до пересечения с проспектом Гамидова. Заторы по проспекту Имама Шамиля сохраняются. Пробки на улице Магомеда Яракского, Ушакова выделено красным. Заторы зафиксированы и на проспекте Гамидова, и на улице Ирчи Казака. Частично улица Гагарина также выделена красным. В центре у нас заторы на улице Рустамова, на Батырая, на Каркмасова. Пробки и на Радищева, и на Дзержинского. Красным выделена улица Магомеда Гаджиева, Гусаева. Пробки на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева и пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Так, дальше движемся по проспекту Расула Гамзатова. В районе пересечения с улицей Магомеда Яракского они также сохраняются. Далее в редукторном поселке у нас пробки на проспекте Петра Первого от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой. Частично улица Эльзы Ибрагимовой также в заторах. Пробки и на улице Азизова. В районе кольца, в районе пересечения с улицей Хаджи Булача и проспектом Насрудинова по Хаджи Булача и по Насрудинова также пробки сохраняются. На Петра Первого в районе кольца также пробки. Ну и Керимова выделена красным. Хивская частично в заторах. Уважаемые водители, город в заторах, довольно серьезные пробки. Просим вас соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга, ну и набираться терпения. Планируйте маршрут заранее. Ну а мы желаем счастливого пути.
0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

Дорогие друзья, на наших 18:47, да, наш эфир подошел, к сожалению, к концу. Спасибо, что были с нами, что делились настроением, заказывали музыку и просто слушали. Этот день завершается, и я желаю вам хорошего вечера, теплого, спокойного, уютного. Пусть он будет наполнен приятными моментами, но и хорошей музыкой. С вами была я, Иза Ахметханова. Встретимся завтра на этом же месте на волнах радиостанции «Прибой». Ну а пока. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
6: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей. «Фалкенберг». Эксклюзивные модели в торговом доме «Киргу». «Киргу» – дом, в котором есть все.
7: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: ООО «Гемотест Кавказ». ОГРН 116-344-306-64-67. Чеченская Республика. Город Грозный. Улица Садаева. Дом 1. Литера А. Первый этаж. Комната 8.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин частично разрешил экспорт дизельного топлива из России. Неблагоприятные погодные явления ожидаются в Дагестане и в Сергокалинском районе. Завершаются дорожные работы. Теперь подробно. Правительство частично сняло ограничения на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. На мировой рынок теперь можно поставить до 500 тысяч тонн топлива. Решение принято во исполнении договоренности президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Российские нефтяные компании по согласованию с правительством приступят к заключению контрактов с зарубежными покупателями. Напомню, что ограничения на экспорт дизельного топлива действовали с 31 января. Сначала запрет касался не производителей, а с 9 июля его распространили и на непосредственных производителей. Министерство просвещения обновит рабочие программы по ключевым предметам. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения приведут программу в соответствие с новым федеральным государственным образовательным стандартом. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, новый ФГОС должен обеспечить единство образовательного пространства страны и равные возможности для получения качественного образования на завершающей ступени школы. Приказ планируется ввести в действие с 1 сентября следующего года. В приморских и низменных районах Дагестана сегодня ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Об этом предупреждает МЧС. Жители республики просят соблюдать меры безопасности, обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи деревьев. Телефон экстренных служб 112. Правительство Дагестана принимает меры после выявления очагов мраморного клопа в ряде районов республики. Информация о распространении вредителя поступила накануне. Специалисты прорабатывают меры по установлению карантинного фитосанитарного режима. Правительство держит ситуацию на контроле. К работе привлечены профильные ведомства. Они займутся локализацией очагов и минимизацией ущерба сельскому хозяйству. В Сергокалинском районе на участке с 53 по 58 километр завершены основные работы. Ремонт ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», об этом сообщает Минтранс Дагестана. Трасса связывает Сергокалинский, Каякенский и Левашинский районы с Махачкалой и Избербашем, а также обеспечивает выход на федеральную трассу «Кавказ». Завершить ремонт планируют до конца октября. И о курсах валют на сегодня: доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
5: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
4: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.бизпрома.ру.
3: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Где дешевле, там и возьмем.
2: С крыши так нельзя. Тонкий металл, потом ржавчина, протечки и снова расходы.
1: Тогда куда?
2: В Крыши Мира. Там заводской металл по ГОСТу, честный металл, точный расчет и цены от производителя.
3: Завод «Крыши Мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Чтобы ты оставался на связи в разных ситуациях, мы обеспечили вышки аккумуляторами в Республике Дагестан. Поэтому с Билайном ты будешь на связи даже при отключении электричества. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжи-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Для посещения матча требуется карта болельщика.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение Анжи в App Store или Google Play.
2: Динамо. Кофе. Дагестан. 17 октября. Анжи-Арена. Динамо Махачкала. Акрон. Тольятти. И фестиваль кофе на главной площади Анжи-Арены. Лучшие кофейни города. Артисты на открытой сцене. И, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

за любовь и душу свою. И мой путь был, поверьте, непрост, но сила моя со мной. Я скажу себе, встань и пой.

0: Реклама на радио.
1: Крыша – это не место для риска. Красивые обещания могут скрывать тонкий металл, подделку и слабое покрытие. Завод «Крыши мира». Заводской металл по ГОСТу. Честное качество и выгодные цены. Завод «Крыши мира». Проверьте, прежде чем купить. Наши офисы. Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
2: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Золотые цепи от Бронницкого завода и «Интерчас» теперь со скидкой 10% во всех салонах «Росювелир», а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах «Росювелир». Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Центр Ability. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

два перона, две столицы, репродуктор на столбе. Дольше жизни снова длится.

женат на Москве. Нет пленительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех

0: на Москве. Женат на Москве.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь». Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное – растущая.

0: 14 октября, 18:30, Анжа-Арена, Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
1: Для посещения матча требуется карта болельщика.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 21 час.
1: The best music.
2: Золотая, золотая радиопора.
3: Радио «Прибой».
1: Золотое время. На любимом радио.

0: Аварская поговорка.
1: Если голова не работает, ноги устают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: «Динамо», «Кофе», «Дагестан», 17 октября, «Анжа-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжа-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжа-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Али, крышу где лучше заказать?
2: Мне как мастеру важно, чтобы лист лег ровно, размер совпал, доборные подошли, и на объекте не было лишней головной боли. Когда расчет точный, мастер работает спокойно, а хозяин платит один раз.
3: Завод «Крыши мира». Крышу лучше начинать с правильного выбора. Наши офисы Махачкала, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, Ленинкент.
4: Центр Абилити. Мы помогаем особенным детям. Задержка психоречевого развития, аутизм, ДЦП и многое другое. Сертифицированные методы диагностики. Подбор индивидуальной программы социализации и адаптации детей. Не упусти время. Запишись на диагностику уже сегодня. 8-928-875-0094.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас круглый год. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам и в рассрочку уже сегодня. Приглашаем к сотрудничеству оптовиков и прорабов. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахмедхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам и в рассрочку.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бытовая техника «Фалкенберг». Разумный выбор для вашего дома. Надежность, функциональность без лишних деталей.

Трудно держать тут выбор, я или ты. Готова сама проиграть, ты не утони в пустоте. Куда обращается тьма, мои поцелуи тебе. Лекарство против конца.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Осень. Просто быть собой. Ты на правильной волне. Настоящая музыка.

0: Даргинская поговорка.
1: Беда не приходит одна.
2: Народная мудрость
3: на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальный комплекс для ваших родителей. Подарите сертификат на полное и углубленное медицинское исследование организма. 52 услуги по акционной цене со скидкой, а также 2 дня бесплатного стационара. Обследование проходит с менеджером сопровождения. Подробнее по телефону медицинского центра «Лекарь» Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: да, реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: «Динамо», «Кофе», «Дагестан», 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены». Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Чтобы заказать такси, не нужно никуда звонить. Достаточно установить приложение «Такси Анжи». Это просто. Заказ такси в два клика. Это удобно. От подъезда до подъезда. Это быстро. Такси приедет в течение 5 минут. Скачай приложение «Анжи» в App Store или Google Play.
3: Полный газ. 14 октября, 18:30. «Анжи-Арена». «Динамо» Махачкала, «Зенит» Санкт-Петербург.

0: Реклама.
1: Золотые цепи от Бронницкого завода и Интерчас теперь со скидкой 10% во всех салонах Росювелир, а также на бриллианты скидки от 30 до 50%. С 15 сентября по 15 октября выбирайте понравившиеся украшения в салонах Росювелир. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
2: «Динамо», «Кофе», «Дагестан». 17 октября, «Анжи-Арена», «Динамо Махачкала», «Акрон», «Тольятти» и фестиваль кофе на главной площади «Анжи-Арены». Лучшие кофейни города, артисты на открытой сцене и, конечно, футбол. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
3: Для посещения матча требуется карта болельщика.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде. И, кстати, бамбук тоже востребован.
2: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми... На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Полный газ. 14 октября, 18:30. Анжа-Арена. Динамо Махачкала, Зенит, Санкт-Петербург. Матч в рамках Фонбет Кубка России. Приходи поддержать родную команду. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжа-Арены.
6: Для посещения матча требуется карта болельщика.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру